Реклама. Жарнама. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
2: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
3: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998 909 909.

0: 100% качественно.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Лайф. Какой сегодня день?
1: А сегодня вторник, друзья, самый продуктивный день недели, можно сказать, да, сегодня 9 июня, и прямо сейчас расскажем, на какие же события, да, богат сегодняшний день.
2: Сон мэром дарбаркен, элер алык, достор гунукен. Кандай сон?
1: Добрый, да, такой праздник.
2: Дост дэвэлэ жүрчэлэк, анан кейн орто кезде доке деген пайда болду. Ушул билбейм, өздөрүн баягы айтпаса дагы сөзү жок, бири-бириндей бир эле кыймыл менен, бир эле бир көз караш менен түшүнө турган бир адамдар болот го. Мына ошолор чыныгы достор да. Достор, майрам кут болсун.
1: Жардамга келе турчу, бир чалганды алып, оо, эмне болду деп жооп бере турган киши да керек да көрсө.
2: Ооба да, мисалы мен сонун досторум бар. Анан айтат го жанагы, сен досуң ким экенин айтсаң, анан сен ким экениңди айтабыз депчи. Мен ошолорго карап, жакшы эле адам окшойм деп ойлоп кое берем да.
1: Иштеп туруп эстедим го, кайра.
2: Албетте, албетте.
1: Друзья, да, сөзсүз түрдө бүгүн досторуңуздарды, курбуларыңыздарды бир жазып, бир чалып куттуктап койсоңуз ашыкча болбойт го деп ойлойм. Нужно будет обязательно поздравить, потому что, ну, не каждый день, да, мы отмечаем такой вот прекрасный, добрый праздник друзей, друзья. Также сегодня по всему миру отмечают День людей, для которых дорога — это не просто путь из точки А в точку Б, а настоящее чувство свободы. И скорость для них, ну, вот, наверное, тоже часть жизни, можно сказать. Сегодня Международный день мотоциклиста. Да, подобных людей у нас в городе становится все больше и больше, как мы все заметили, да?
2: Пакистандық туғандару сдал бы от аталар на раз,
1: да? Да, обязательно. Так что, если среди наших слушателей есть те, которые любят свою вот такую вот необычную ласточку, да, можно сказать, те, которые любят скорость, драйв, так можно сказать тоже, и любители мотоциклов, поздравляем с вашим сегодняшним праздником.
2: Мен кичинекей кезінде жанағы Урал деген үш дөңгөлөктү мотоцикл бар го, ошонун люлькасына отуруп турмун, көлгө баратып, ошону мындай такси катары жалдап барганбыз да.
1: Да, и такой штулек был.
2: Ошондон кийин мен мотоциклга отуруп көрбөптүрмүн. Мотоцикл айдап да көрбөптүрмүн, элестет.
1: Но они тоже, да, считаются мотоциклами?
2: Ооба. Ошол болчу да мотоцикл, анан кийин эле скутерлердин түрү чыкты го.
1: Я вот ни разу не садилась еще. Ну, хотя столько возможностей было, но не знаю. Вот, ну, трусишка я вот такая вот.
2: Горлик трубайся. Мотоцикл айдагандар, мотоцикл отургандар, кол көтөрүп койгула. Билбейм, көп адамдар бул майрамга кандай карайт, бирок мен суктанам. Бүгүн архив күнү экен. Ошо архивди чогулткан адамдарга дай баа берип коюш керекпи дейм да.
1: Ой, биз азыр баарыбыз тең эле архивди чогултабыз го. Инстаграм вот зайди к себе. Там у тебя, знаешь, сколько, да, сколько архивированных фотографий, публикаций будет.
2: Мен өткөндө тааныштар менен отуруп калып, анан бир жигиттин элестет, бир адамдар менен 6-7 жыл мурун WhatsApp'тан сүйлөшкөн жанагы чаттын архиви бар экенин көрүп таң калдым да.
1: Почитал?
2: Бир-эки
1: поностальгировал, поплакал.
2: Майрамдардан куттукташканыбызды окуп бердим. Анан таң калып койдум да, ушундай да адамдар болуп турбайт. Мен ушул нерсеге маанирует экен. Мен мисалы WhatsApp'ка билдирүү келди. Күндө бир маал же эртең менен же кечинде жанагыны тазалап турмай ататым бар да.
1: Кстати, да, оказывается, много таких людей, да, алыс барбай эле мен жолдошум да ушундай тазалап турат да, эмне аласыз тазалап, жүдөп кетем дейт. Мындай бир керек эмес нерсени чогултканда жүдөп кетем дейт да.
2: Ошо менде да ушундай эчтеке мага зыяны деле жок да, бирок мындай өчүрүп салам. А мурда дагы ушул нерсе аябай башында адат болуп баштаганда элдерден билдирүү келип, анан ошого жооп бере элек да, өчүрүп алып кайра кимге эмне деп жооп берерди таппай эле
1: да? Вот, минусы, да, как раз таки. А я вот, кстати, наоборот, если я долистаю до самых первых сообщений, да, в своем WhatsApp, прям до конца долистаю, я, наверное, найду те самые заархивированные сообщения и поностальгирую. Кстати, сегодня, наверное, этим и займусь, почему бы нет. А именно сегодня зрители впервые познакомились с самым темпераментным утенком в истории мультфильмов, можно сказать, потому что в этот день, в 1934 году, на экранах впервые появился Дональд. Так.
2: О-о-о.
1: Какой твой любимый мультперсонаж?
2: Мен негизи мультфильмди көргөндө эки эле мультфильмди жакшы көрөм, ошону эле көрүп жүрмүн да.
1: Ну погоди менен.
2: Ну погоди.
1: Чебурашка болуш керек, э?
2: Жок. Том менен Жерри деген бар го.
1: А, кстати, да. Да, ну это классика.
2: Анан жанагы өрдөк-сөрдөктөрдү мындай көрөөрүм го, көрүп коёрум, бирок мына мааниде бербейм да.
1: Элестет 1934 жылы жарыкка, жарык дүйнөгө келиптир Дональд Дак атабыз болуп калабы, чоң атабыз болуп калабы.
2: Аны сиз деш керек экен анда. Өрдөк-сөрдөк дебей, сиз деп кайрылыш керек экен ага.
1: Вот такие вот прекрасные события, друзья. Мы познакомились, с такими прекрасными событиями познакомились, да, друзья? Утренний лайф на Авторадио продолжается. Впереди будут актуальные новости.
0: Утренний лайф. Как

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Опасность схода сели в горных и предгорных районах республики сохраняется. Как сообщает МЧС, грязевые потоки могут сойти до 12 июня. Также на реках возможен подъем уровня воды. Гражданам рекомендуют соблюдать все меры предосторожности. В Кыргызстане в рамках проекта «Безопасная страна» поэтапно вводят в эксплуатацию интеллектуальные камеры видеонаблюдения, аппаратно-программные комплексы и мобильные системы контроля. По данным МВД, устройства обеспечивают безопасность и контролируют дорожные движения. Сейчас системы мониторинга работают в столице, а также на отдельных участках автодорог Бишкек-Кордай, Бишкек-Нарын-Тургарт, Бишкек-Каракол и Бишкек-Ош. Для фиксации нарушений используются комплексы «Автоураган». Они в автоматическом режиме регистрируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, несоблюдение требований дорожных знаков и так далее. На территории Сарычелекского государственного биосферного заповедника и государственного природного парка Кыргызатам начнется строительство современных контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщает Минприроды. Стоимость реализации проекта составляет около 80 миллионов сомов. Кроме того, планируется установка автоматизированных КПП еще в 16 государственных природных парках и заповедниках страны. Цель – повышение эффективности управления особо охраняемыми природными территориями, совершенствование систем учета посетителей, обеспечение прозрачности финансовых поступлений, а также создание более комфортных условий для туристов. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 9 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Ошке, Джалабадской и Баткенской областях облачно, днем потеплеет до 30 градусов. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 20, в Нарыне сегодня днем плюс 23 градуса тепла. В столице возможны осадки, днем ожидается плюс 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска — Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Деятельность лицензирована. Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
6: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
5: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
9: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в М-банк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.
10: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис, в качестве уверены. И цена доступная, и запчасти есть. «Джелмаян» – помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян» – ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. «Пригнотер» – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. «Пригнотер» – когда начинается новая жизнь.

0: о разном интересные факты.
1: Подготовили для вас обещанные факты, друзья. На часах уже 8:24. Сегодня поговорим про архивы, потому что сегодня отмечаем День архива.
2: Архив Кунекента, Усунчин, Билюалан Сдал Шулгунде, Шултармахта Иштеген, Бардак Заманда Штарда, Архив Тагунчи, Дикидр Штитко. Құттықтайлы бүгінгі майрамым мен. Анан достар, архив туралы қандай мағлұматтарды таптық? Көрсе, бүгінгі күнде архивтік документтердің ең ескісі мұндан 4000 жыл мұрынғыға тиесілі екен. Атайын, қақты кем білмеймін ғой, бірақ Чоподон жана Чопого жана ошондойла тақтайларға жазылған мағлұматтарды қамтиды екен ал архив.
1: Ой, мне кажется, там какие-то иероглифы, да, необычные рисунки какие-то есть.
2: Ошон ба, нарберин изилдеген археологтор заматы.
1: Ну, мне кажется, у них достаточно такая интересная жизнь. У меня, допустим, терпения не хватило бы.
2: Төрт мың жылдан айтасың ба, уақытта кеше-кеше келген WhatsApp білдірулеріне өшіріп тасылып салып тасып қалмау жерде.
1: Да. У тебя все, да?
2: Жоқ, тағы бар. Да, айтайын ба?
1: Давай, ага.
2: Дүниенің ең ақылды адамдардың қатарын толықтаған, меніңше сап башында тұрады бұш керек күші, Альберт Эйнштейн деген жоң атаң бар ғой. Ошол кішінің жеке архивінде...
1: Тілін шығар алып түшкен атауы.
2: 80 мыңден ашық документ сақталып кен.
1: Ого! Достаточно большое количество.
2: Бұл баяғы жұмысына байланыштуу, өзіне байланыштуу ең көп архиві бар адамдардың қатарында тұрады екен.
1: Ну, в принципе, неудивительно, знаешь, ожидаемо.
2: Татықтуу эле ошого, э? На, ждай.
1: Спасибо тебе большое за такую полезную информацию. Я расскажу про способы хранения документов, архивов, да, в разных уголках планеты. И все это, конечно, зависит в первую очередь от климата. Допустим, для архивистов стран с жарким и влажным таким вот экваториальным климатом главным врагом является плесень и, конечно же, насекомые. Национальные архивы этих стран используют герметичные климатические боксы и такие вот специфические системные вентиляции, которые борются с резкими перепадами влажности, способные уничтожить бумагу за считанные месяцы. Я говорю сейчас про Бразилию, Индонезию и Шри-Ланку. Да, это в основном у них вот такая вот ситуация происходит. Часто бумажные архивы оцифровывают в первую очередь для защиты от природных катаклизмов, вроде уничтожения лесов в Амазонке в Бразилии, друзья. Вот такая вот интересная информация.
2: Маалыматтын баалуулугун ушундан билсек болот, э?
1: Да, кстати, еще и про азиатские страны хочу рассказать. Это в основном Китай и Япония, да? Веками использовали они особые свитки из рисовой или из тутовой бумаги. Этот материал гораздо долговечнее европейской целлюлозы. Господи. Чтобы защитить древние тексты от влажности и вредителей, их веками хранили в специальных таких сундуках из павлония. Это специально вот такое вот дерево из кедра. Или кедра, да? Эти породы дерева работают как естественные регуляторы климата. Они впитывают такую, лишнюю влагу, да, и отпугивают лишних насекомых. И современные азиатские хранилища до сих пор используют этот опыт, сочетая его с передовым климат-контролем, друзья. Вот такие вот китайцы, японцы, молодцы.
2: Мұнаушынай, редактор ормандар, Диана айтқан ықмалар менен архивтік материалдарыңарды сақтағыла. Анан бүгін архив күнін норматына бір жеке архивіңізді ашып, бір ностальгия сезімдеріне бат қойғылачы.
1: Сүреттерді, ескі сүреттерді чықу, э? Кстати, если просматривать старые альбомы, фотоальбомы?
2: Бұлдағы ошол архивке башпалу дегенге кіреді. Тролі, тролі.
1: Мы продолжаем, друзья. Впереди вас ждут самые актуальные новости.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Опасность схода сели в горных и предгорных районах республики сохраняется. Как сообщает МЧС, грязевые потоки могут сойти до 12 июня. Также на реках возможен подъем уровня воды. Гражданам рекомендуют соблюдать все меры предосторожности. В Кыргызстане в рамках проекта «Безопасная страна» поэтапно вводят в эксплуатацию интеллектуальные камеры видеонаблюдения, аппаратно-программные комплексы и мобильные системы контроля. По данным МВД, устройства обеспечивают безопасность и контролируют дорожное движение. Сейчас системы мониторинга работают в столице, а также на отдельных участках автодорог Бишкек-Кордай, Бишкек-Нарын-Тургарт, Бишкек-Каракол и Бишкек-Ош. Для фиксации нарушений используются комплексы «Автоураган». Они в автоматическом режиме регистрируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, несоблюдение требований дорожных знаков и так далее. На территории Сарычелекского государственного биосферного заповедника и государственного природного парка Кыргызатам начнется строительство современных контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщает Минприроды. Стоимость реализации проекта составляет около 80 миллионов сомов. Кроме того, планируется установка автоматизированных КПП еще в 16 государственных природных парках и заповедниках страны. Цель – повышение эффективности управления особо охраняемыми природными территориями, совершенствование систем учета посетителей, обеспечение прозрачности финансовых поступлений, а также создание более комфортных условий для туристов. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама. Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555-117-337. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002. Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошот KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдун ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошот Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка. Деятельность
2: лицензирована. Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
3: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: А отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Кручу-верчу, перевести хочу.
1: Көрөлүчү, байкайлычы, бүгүнкү угармандардын котормочулук дарамети кандай болот экен?
2: Да, подготовили для вас очередную композицию, которая прозвучит на русском языке. Вам не откро...
1: Тора.
2: Все хорошо, все в порядке, да, я здесь. Вам необходимо этот отрывок привести на кыргызский язык и свой перевод отправить к нам на WhatsApp номер 0709-118-118. И тот, кто перевезет так необычно, да, обязательно еще и грамотно, получит подарочки от Кылым.
1: Ола, Кылым сода маркасынын суусундуктарынан бир эмес эки блок бергенге даярбыз. Анда эгер угармандар даяр болсо, менде тапшырма даяр.
2: Эй, кандай эмес угалычы?
1: Биз бүгүн Сагдиана эжебиздин репертуарындагы ырды угат экенбизди, ошону которуш керек экен.
2: Ностальгируем, да, получается? Давайте.
1: Угабыз гана.

0: Вот такая вот интересная композиция.
1: Бару зуққанбыз, қошылу ұрдағанбыз. И көрсет үшін бейлер дайыр түрмізго. Сөздерді жаттап алу әлі.
0: На самом деле здесь несколько слов, да, есть, которые повторяются. Мое сердце болит, мучается, мается, сердце болит, бьется, стучит, мое сердце горит. 0709-118-118 это наш WhatsApp номер. А тому, кто отправит нам такой необычный перевод, мы подарим два блока вкусного сока от компании Кылым. Кылым — это отечественный производитель качественных безалкогольных напитков и питьевой воды от Алаква. И уже более 2 лет компания успешно работает на рынке Кыргызстана, предлагая покупателям около 6 видов лимонадов, чистую питьевую воду без газа, соки и, конечно же, другую освежающую продукцию. Современное производство, строгий контроль качества и доступность для каждого. Вот эти главные принципы бренда Кылым, друзья. Кылым — это вкус качества, созданный в Кыргызстане.
1: Орманырды сунчалык шашып жазган экен, мен сердце деген кыргызча дүрөк деп которлардым. Менин дүрөгүм орит татпай.
0: Башкача болуп калат экен, дүрөгүм дегенде. Ну, скорее всего, это ты, Диви, друзья. Отправляйте свои переводы. В скором времени мы объявим очередного нашего победителя. Кручу, верчу, переведу.

0: Автомонитор.
1: 8:45 минут. Борбороздун көчөлөрүндөгү жагдайларга башпагалы тыгындар тууралуу маалымат беребиз. Сиз ушул учурда жол жүрүп, кандайдыр бир өзгөчө жолдогу жагдайга түшүп калган болсоңуз, анда бизге кабарлап койгонду унутпаңыз. Достор, азыркы учурда сезондук жылуулук тармагындагы оңдоп түзөө иштерине байланыштуу бир топ шаардык көчөлөрүбүз жабык болууда. Мисалы, дал ушундай көрүнүш Бөкөнбаев жана Панфилов көчөлөрүнүн кесилиш аймагында орун алган экен. Андан сырткары тыгын чыгыш 5 кече районунун көчөлөрүндө орун алган экен. Мына ушул тыгындарды эске алып, маршрутуңузду алдын ала пландап алганды унутпаңыз. Көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алыңыз. Жаныңызда Авторадио.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 9 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. В Волжской, Джалабадской и Баткенской областях облачные, днем потеплеет до 30 градусов. В Высокульской области дожди, днем плюс 20, в Нарыне сегодня днем плюс 23 градуса тепла. В столице возможны осадки, днем ожидается плюс 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». Барсо. Сила в надежности.
4: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь. Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
6: Деятельность лицензирована.
7: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
8: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
7: Как же мне хорошо спалось.
8: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
9: Деятельность лицензирована.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
5: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62% и всего от 2300 сомов в месяц. Тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
7: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Автотур.
1: Таңғылай түнде үшінші сағатына қош келіңіздер. Жалпы біздің нертіден бері отқан оғырмандар, жана біздің қатарға жаңадан қошылғандар. Барыңыздарға құтман таң.
2: Всем еще раз доброе утро. В Кыргызстане уже 9:07, дорогие друзья. Это самое время, да, когда наши слушатели уже на работе, уже пьют которую чашку кофе, да, возможно, не кофе, возможно, чая, и уже готовятся к такому вот продуктивному вторнику.
1: О, достор, даро, ушел саатын алкагында без сиздерде тил үйрөнүү курстарына жөнөтүүгө даяр турабыз. Анткени бул саатыбыздын жана оюнубуздун демөөрчүсү өнөктөшүбүз бар.
2: Да, компания называется EMS Академия. Это ваш надежный проводник в мир международного образования. Компания помогает поступать в учебные заведения Европы, Азии и США, друзья, а также предлагает языковые курсы и образовательные программы. Там вы можете обучиться как и китайскому языку, так и английскому. Очень даже нужная вещь, да, я думаю. Вот скажи, пожалуйста, ты на каком языке лучше разговариваешь, на английском или на китайском?
1: Я говорю, стал штырганда, английский бираз-бираз билем годы.
2: Жанагы
1: да? Welcome деген не десе, welcome деген эшиктин алдына салганда рушка дегендей болду.
2: Бирок мындай ар кайсы тилдерди үйрөнүп биле жүрсөң кандай гана сонун э? Сонун эшиктер дагы ачылат.
1: Канча тил билсең, ошончо дил билген болосуң дейт го.
2: Особая возможность – это обучение в Китае, изучение иностранных языков и поступление в университеты мирового уровня, друзья. Вот такую прекрасную возможность предоставляет компания EMS Академия. Именно туда, именно на языковые курсы мы для вас подготовили сертификаты. Не один сертификат, а целых три.
1: Ола, биринчи, экинчи, үчүнчү орунга сертификаттар болот. Жыйынтык буюрса жуманын аягында чыгарылат. Ага чейин барыңыздарды жарышка чакыралы. Күн сайын оюнга катышып упай топтоңуз. Эгерде жуманын соңунда сиздин упай баарынан көп боло турган болсо, болду. Курсту бекер окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Экинчи орунду алсаңыз арзандатууга ээ болосуз. Үчүнчү орунду алсаңыз дагы да арзандатууга ээ болосуз.
2: Эң туура.
1: Бул жума эмес, өткөн жумада биз Кытайдын окуу жайларына тапшырууга сертификаттарды бергенбиз. Бул ирет болсо курс. Демек, эмне кылыш керек? WhatsAppка курска баргым келет деп жазыш керек. Хочу курсу деп жазыш керек, туурабы? 0709-118-118.
2: 0709-118-118 – это наш WhatsApp номер, обязательно сохраняйте и туда отправляйте свою волшебную фразу «Хочу курсы, друзья». А мы со Скатом сами выберем одного из слушателей, познакомимся и поиграем в нашу игру, которая называется «Автотур». Буквально вчера, да, наша слушательница набрала 4 балла, тоже неплохой результат, но у вас есть шансы, друзья.
1: Это еще мы гунго, беринчу гунго, турали годы им, да? Башталыши турали годы им.
2: Миндалышин твойли. Чем больше баллов набираете вы, тем ближе становитесь к сертификатам, друзья. Так что не стесняемся, пишем, будем ждать.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Опасность схода сели в горных и предгорных районах республики сохраняется. Как сообщает МЧС, грязевые потоки могут сойти до 12 июня. Также на реках возможен подъем уровня воды. Гражданам рекомендуют соблюдать все меры предосторожности. В Кыргызстане в рамках проекта «Безопасная страна» поэтапно вводят в эксплуатацию интеллектуальные камеры видеонаблюдения, аппаратно-программные комплексы и мобильные системы контроля. По данным МВД, устройства обеспечивают безопасность и контролируют дорожное движение. Сейчас системы мониторинга работают в столице, а также на отдельных участках автодорог Бишкек-Кордай, Бишкек-Нарын-Тургарт, Бишкек-Каракол и Бишкек-Ош. Для фиксации нарушений используются комплексы «Автоураган». Они в автоматическом в режиме регистрируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, несоблюдение требований дорожных знаков и так далее. На территории Сарычелекского государственного биосферного заповедника и государственного природного парка Кыргызатам начнется строительство современных контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщает Минприроды. Стоимость реализации проекта составляет около 80 миллионов сомов. Кроме того, планируется установка автоматизированных КПП еще в 16 государственных природных парках и заповедниках страны. Цель – повышение эффективности управления особо охраняемыми природными территориями, совершенствование систем учета посетителей, обеспечение прозрачности финансовых поступлений, а также создание более комфортных условий для туристов. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулуктуу айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: часах уже 9:37, оказывается, да, на 2 минуты я поспешила. А у нас для вас есть отличная информация, познавательная, нужная информация, я даже скажу.
1: О, достор, был сатын демюрчисы болгон, был на дагы автотур ойнын демюрчисы болгон, EMS Академиясы. Бул Европа жана Кытайда кеңселер бар, эл аралык билим берүү компаниясы. Кытайдагы заманбап университеттерде билим алып, англис тилин эркин сүйлөп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачканга, сонун мүмкүнчүлүктөрдү ачып бермекчи. Университетти тандоо, факультет тандоо жана ал жакка баруу, тапшыруу бардык процессти дал ушул EMS академиясы сизди коштоп жүрөт, сиздин жардамчыңыз болот. Айтор мындай билим дүйнөсүндөгү, билим ааламындагы сиздин мындай компасыңыз болот экен да.
0: Эң туура. Также у них есть языковые курсы, да, вы можете выучить английский язык либо китайский язык. Друзья, самые нужные языки, я считаю, на сегодняшнее время. И каждый день в эфире мы играем с одним из наших слушателей в увлекательную игру «Автотур». Правила очень просты. У участника есть всего 30 секунд. Мы задаем определенную тему. А задача игрока за это время назвать как можно больше слов, связанных с ней. И чем больше правильных ответов, тем выше шанс оказаться среди лидеров недели. А в пятницу мы вычисляем, да, наших победителей и трем слушателям, трем игрокам, кто заработал наиболее высшие баллы, мы дарим сертификаты на языковые курсы.
1: Эртеңки күнгө чейин сизде убакыт бар, 30 секундтук таймерди коесуз дагы, бир теманы алып алып сөздөрдү айтып машыгыңыз. Анан эртең оюн башталган кезде бизге келиңиз дагы, дароо жеңишке жетиңиз.
0: Да, кстати, хорошая идея от Аската. Почему бы нет, да? Почему бы и самим не потренироваться? Хотя бы вот до пятницы, да? Можно будет до пятницы потренироваться, слушайте.
1: Оо, балким биринчи орунду аласыз, балким экинчи орунду, балким үчүнчү орунду. Айтор, биз мына ушул 3 орунду, 3 упайды алган угармандарды капа кылбайбыз. Сертификаттарды беребиз дагы, сонун мүмкүнчүлүктү аласыз. Болду, жайкы убактыңыз пайдалуу өтөт.
0: Утренний лайф на Авторадио продолжается. Для вас мы подготовили обязательно еще и автомонитор. Расскажет Аскат про все дорожные события, да, и еще и будет гороскоп, друзья. Так что никуда не уходим.
2: Утренний лайф.

0: автомонитор.
1: Анда мен сайды очулар жана жүргүнчүлөр үчүн керектүү маалымат болсун. Жолдогу тыгындар тууралуу. Азыркы учурда Тыныстанов жана Москва көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен, достор. Жана ошондой эле Акынбаев көчөсүнүн Тыналиев тилкесинен баштап Манас проспектине чейинки аралыгы чыгышты көздөй багытында тыгын экен. Мына ушул тыгындарды алдын алып, көздөгөн жериңизге кечикпей аман эсен жетип алыңыз. Жаныңызда Авторадио, биз менен болуңуздар.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 9 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. В Волжской, Джалабадской и Баткенской областях облачные, днем потеплеет до 30 градусов. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 20, в Нарыне сегодня днем плюс 23 градуса тепла. В столице возможны осадки, днем ожидается плюс 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить... С Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.кг. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
6: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
10: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
11: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
12: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
13: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
14: Деятельность лицензирована.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «МР Групп». Главные новости к этому часу. Опасность схода сели в горных и предгорных районах республики сохраняется. Как сообщает МЧС, грязевые потоки могут сойти до 12 июня. Также на реках возможен подъем уровня воды. Гражданам рекомендуют соблюдать все меры предосторожности. В Кыргызстане в рамках проекта «Безопасная страна» поэтапно вводят в эксплуатацию интеллектуальные камеры видеонаблюдения, аппаратно-программные комплексы и мобильные системы контроля. По данным МВД, устройства обеспечивают безопасность и контролируют дорожное движение. Сейчас системы мониторинга работают в столице, а также на отдельных участках автодорог Бишкек-Кордай, Бишкек-Нарын-Тургарт, Бишкек-Каракол и Бишкек-Ош. Для фиксации нарушений используются комплексы «Автоураган». Они в автоматическом режиме регистрируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, несоблюдение требований дорожных знаков и так далее. На территории Сарычелекского государственного биосферного заповедника и государственного природного парка Кыргызата начнется строительство современных контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщает Минприроды. Стоимость реализации проекта составляет около 80 миллионов сомов. Кроме того, планируется установка автоматизированных КПП еще в 16 государственных природных парках и заповедниках страны. Цель – повышение эффективности управления особо охраняемыми природными территориями, совершенствование систем учета посетителей, обеспечение прозрачности финансовых поступлений, а также создание более комфортных условий для туристов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «МР Групп». «МР
0: Групп». Строительная компания «МР Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «МР Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «МР Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 0270 0500 0270. Бизди Instagram'дан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco өзгөчө архитектура.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmly тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
5: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүүбү? Ооба. Сулуубу? Ооба. Бактылуубу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 9 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. В Ошке, Джалабадской и Баткенской областях облачные, днем потеплеет до 30 градусов. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 20, в Нарыне сегодня днем плюс 23 градуса тепла. В столице возможны осадки, днем ожидается плюс 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой,
5: это горячая акция от «Апром.кг». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром.кг». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
6: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
7: Мама, это «Эль-Азык»?
6: Да, это «Эль-Азык». Натуральная отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
8: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
6: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
9: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
10: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
11: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Деятельность
12: лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
13: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
14: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
15: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Опасность схода сели в горных и предгорных районах республики сохраняется. Как сообщает МЧС, грязевые потоки могут сойти до 12 июня. Также на реках возможен подъем уровня воды. Гражданам рекомендуют соблюдать все меры предосторожности. В Кыргызстане в рамках проекта «Безопасная страна» поэтапно вводят в эксплуатацию интеллектуальные камеры видеонаблюдения, аппаратно-программные комплексы и мобильные системы контроля. По данным МВД, устройства обеспечивают безопасность и контролируют дорожное движение. Сейчас системы мониторинга работают в столице, а также на отдельных участках автодорог Бишкек-Кордай, Бишкек-Нарын-Тургарт, Бишкек-Каракол и Бишкек-Ош. Для фиксации нарушений используются комплексы «Автоураган». Они в автоматическом режиме регистрируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, несоблюдение требований дорожных знаков и так далее. На территории Сарычелекского государственного биосферного заповедника и государственного природного парка Кыргызатам начнется строительство современных контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщает Минприроды. Стоимость реализации проекта составляет около 80 миллионов сомов. Кроме того, планируется установка автоматизированных КПП еще в 16 государственных природных парках и заповедниках страны. Цель – повышение эффективности управления особо охраняемыми природными территориями, совершенствование систем учета посетителей, обеспечение прозрачности финансовых поступлений, а также создание более комфортных условий для туристов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм-Патиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм-Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 9 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. В Волжской, Джалабадской и Баткенской областях облачно, днем потеплеет до 30 градусов. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 20, в Нарыне сегодня днем плюс 23 градуса тепла. В столице возможны осадки, днем ожидается плюс 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска — Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Опасность схода сели в горных и предгорных районах республики сохраняется. Как сообщает МЧС, грязевые потоки могут сойти до 12 июня. Также на реках возможен подъем уровня воды. Гражданам рекомендуют соблюдать все меры предосторожности. В Кыргызстане в рамках проекта «Безопасная страна» поэтапно вводят в эксплуатацию интеллектуальные камеры видеонаблюдения, аппаратно-программные комплексы и мобильные системы контроля. По данным МВД, устройства обеспечивают безопасность и контролируют дорожное движение. Сейчас системы мониторинга работают в столице, а также на отдельных участках автодорог Бишкек-Кордай, Бишкек-Нарын-Тургарт, Бишкек-Каракол и Бишкек-Ош. Для фиксации нарушений используются комплексы «Автоураган». Они в автоматическом режиме регистрируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, несоблюдение требований дорожных знаков и так далее. На территории Сарычелекского государственного биосферного заповедника и государственного природного парка Кыргызатам начнется строительство современных контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщает Минприроды. Стоимость реализации проекта составляет около 80 миллионов сомов. Кроме того, планируется установка автоматизированных КПП еще в 16 государственных природных парках и заповедниках страны. Цель – повышение эффективности управления особо охраняемыми природными территориями, совершенствование систем учета посетителей, обеспечение прозрачности финансовых поступлений, а также создание более комфортных условий для туристов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0-755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп KJ Instagram баракчасына жазылып, 10 000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.

0: Бифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамту, 100% сапатту.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
3: Неміс тракторы қымбатты ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармли тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Дойцфан неміс технологиялары емей Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит – бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректіғына FL1204 жүнікі аппаратурасыменен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 9 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Ошке, Джалабадской и Баткенской областях облачно, днем потеплеет до 30 градусов. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 20, в Нарыне сегодня днем плюс 23 градуса тепла. В столице возможны осадки, днем ожидается плюс 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска — Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
10: А отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «МР Групп». Главные новости к этому часу. Опасность схода сели в горных и предгорных районах республики сохраняется. Как сообщает МЧС, грязевые потоки могут сойти до 12 июня. Также на реках возможен подъем уровня воды. Гражданам рекомендуют соблюдать все меры предосторожности. В Кыргызстане в рамках проекта «Безопасная страна» поэтапно вводят в эксплуатацию интеллектуальные камеры видеонаблюдения, аппаратно-программные комплексы и мобильные системы контроля. По данным МВД, устройства обеспечивают безопасность и контролируют дорожное движение. Сейчас системы мониторинга работают в столице, а также на отдельных участках автодорог Бишкек-Кордай, Бишкек-Нарын-Тургарт, Бишкек-Каракол и Бишкек-Ош. Для фиксации нарушений используются комплексы «Автоураган». Они в автоматическом режиме регистрируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, несоблюдение требований дорожных знаков и так далее. На территории Сарычелекского государственного биосферного заповедника и государственного природного парка Кыргызата начнется строительство современных контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщает Минприроды. Стоимость реализации проекта составляет около 80 миллионов сомов. Кроме того, планируется установка автоматизированных КПП еще в 16 государственных природных парках и заповедниках страны. Цель – повышение эффективности управления особо охраняемыми природными территориями, совершенствование систем учета посетителей, обеспечение прозрачности финансовых поступлений, а также создание более комфортных условий для туристов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «МР Групп». «МР
0: Групп». Строительная компания «МР Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «МР Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «МР Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
5: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
6: Деятельность лицензирована.
7: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована.
8: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
9: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
10: Яко? Да. Стильно? Да.
2: Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivrochet Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivrochet. Вдохновляй, сияй, выбирай лучшее.

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 9 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Волжской, Джалабадской и Баткенской областях облачно, днем потеплеет до 30 градусов. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 20, в Нарыне сегодня днем плюс 23 градуса тепла. В столице возможны осадки, днем ожидается плюс 29 градусов. Генеральный спонсор выпуска — Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+, и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
4: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998 909 909.

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Биздин Маркет.
1: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тектон Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
2: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсоры выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Кыргызская республика исключена из списка авиаперевозчиков, в отношении которых действует запрет на выполнение полетов в Европейский Союз. Об этом сообщили в администрации президента. В уведомлении Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии сообщается, что авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, исключены из списка авиаперевозчиков, попадающих под запрет на полеты в ЕС. За последние годы по поручению президента Кыргызской республики Садыра Жапарова проведена системная работа по реформированию гражданской авиации, укреплению государственного надзора за безопасностью полетов и приведению национальной системы в соответствии с международными стандартами ИКАО. Европейская комиссия высоко оценила достигнутый прогресс, в том числе результаты технических консультаций и оценочного визита в марте 2026 года. Европейская комиссия продолжит техническое взаимодействие с кыргызстанской стороной для поддержания достигнутых результатов. На границе Кыргызстана и Казахстана произошло землетрясение интенсивностью 3,5 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук. По его данным, подземные толчки зафиксированы 8 июня в 22:55. Очаг землетрясения располагался в районе хребта Кюнгей-Алато. Интенсивность толчков составила в селах Акбулун, Акбулак, Балбай, Шаты, Ичкесу, Гурмюнтю, Хурумду и Талдысу около 3 баллов. Экологический след искусственного интеллекта растет такими темпами, что это может привести к истощению природных ресурсов Земли. Об этом предупреждает служба новостей ООН. По ее данным, к 2030 году дата-центры глобальной инфраструктуры, обеспечивающие работу ИИ, будут потреблять до 945 тераватт-часов электроэнергии ежегодно. Это почти в 3 раза превышает совокупное годовое потребление энергии в Пакистане, Бангладеш и Нигерии, странах, где в общей сложности проживает более 650 миллионов человек. Однако это лишь верхушка айсберга. Помимо углеродного следа, каждый киловатт-час, потребляемый дата-центрами, также оставляет за собой водный след, а также земельный след, связанный с генерацией электричества и цепочками поставок. Расход энергии также сильно зависит от конкретной задачи. Генерация всего одного изображения с помощью искусственного интеллекта может потребовать в 1000 раз больше энергии, чем простой анализ текста, а создание видеороликов требует еще более колоссальных ресурсов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Джернома.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 10 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 18. В Ошске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов, ночью понизится до 17. В Высокульской области также дожди, днем плюс 20, ночью плюс 4, в Нарыне днем потеплеет до 22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра также осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 18. Генеральный спонсор выпуска – «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой, это горячая акция от «Апром.кг». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром.кг». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg.
10: Деятельность лицензирована.
11: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
12: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
13: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.
0: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсоры выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Кыргызская республика исключена из списка авиаперевозчиков, в отношении которых действует запрет на выполнение полетов в Европейский Союз. Об этом сообщили в администрации президента. В уведомлении Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии сообщается, что авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, исключены из списка авиаперевозчиков, попадающих под запрет на полеты в ЕС. За последние годы по поручению президента Кыргызской республики Садыра Жапарова проведена системная работа по реформированию гражданской авиации, укреплению государственного надзора за безопасностью полетов и приведению национальной системы в соответствии с международными стандартами ИКАО. Европейская комиссия высоко оценила достигнутый прогресс, в том числе результаты технических консультаций и оценочного визита в марте 2026 года. Европейская комиссия продолжит техническое взаимодействие с кыргызстанской стороной для поддержания достигнутых результатов. На границе Кыргызстана и Казахстана произошло землетрясение интенсивностью 3,5 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук. По его данным, подземные толчки зафиксированы 8 июня в 22:55. Очаг землетрясения располагался в районе хребта Кюнгей-Алато. Интенсивность толчков составила в селах Акбулун, Акбулак, Балбай, Шаты, Ичкесу, Гурмюнтю, Хурумду и Талдысу около 3 баллов. Экологический след искусственного интеллекта растет такими темпами, что это может привести к истощению природных ресурсов Земли. Об этом предупреждает служба новостей ООН. По ее данным, к 2030 году дата-центры глобальной инфраструктуры, обеспечивающие работу ИИ, будут потреблять до 945 тераватт-часов электроэнергии ежегодно. Это почти в 3 раза превышает совокупное годовое потребление энергии в Пакистане, Бангладеш и Нигерии, странах, где в общей сложности проживает более 650 миллионов человек. Однако это лишь верхушка айсберга. Помимо углеродного следа, каждый киловатт-час, потребляемый дата-центрами, также оставляет за собой водный след, а также земельный след, связанный с генерацией электричества и цепочками поставок. Расход энергии также сильно зависит от конкретной задачи. Генерация всего одного изображения с помощью искусственного интеллекта может потребовать в 1000 раз больше энергии, чем простой анализ текста, а создание видеороликов требует еще более колоссальных ресурсов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт, эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана, Хай-Фай, группа ПМ, Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
7: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 10 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. Ночью опустится до 18. В Ошке, Джалабадской, Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов, ночью понизится до 17. В Высокольской области также дожди, днем плюс 20, ночью плюс 4. В Нарыне днем потеплеет до 22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра также осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 18. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Реклама. После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
2: Деятельность лицензирована.
4: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
0: Мировые

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Кыргызская республика исключена из списка авиаперевозчиков, в отношении которых действует запрет на выполнение полетов в Европейский Союз. Об этом сообщили в администрации президента. В уведомлении Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии сообщается, что авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, исключены из списка авиаперевозчиков, попадающих под запрет на полеты в ЕС. За последние годы по поручению президента Кыргызской республики Садыр Жапарова проведена системная работа по реформированию гражданской авиации, укреплению государственного надзора за безопасностью полетов и приведению национальной системы в соответствии с международными стандартами ИКАО. Европейская комиссия высоко оценила достигнутый прогресс, в том числе результаты технических консультаций и оценочного визита в марте 2026 года. Европейская комиссия продолжит техническое взаимодействие с кыргызстанской стороной для поддержания достигнутых результатов. На границе Кыргызстана и Казахстана произошло землетрясение интенсивностью 3,5 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук. По его данным, подземные толчки зафиксированы 8 июня в 22:55. Очаг землетрясения располагался в районе хребта Кюнгей-Алато. Интенсивность толчков составила в селах Акбулун, Акбулак, Балбай, Шаты, Ничкесу, Гурмюнтю, Хурумду и Талдысу около 3 баллов. Экологический след искусственного интеллекта растет такими темпами, что это может привести к истощению природных ресурсов Земли. Об этом предупреждает служба новостей ООН. По ее данным, к 2030 году дата-центры глобальной инфраструктуры, обеспечивающие работу ИИ, будут потреблять до 945 тераватт-часов электроэнергии ежегодно. Это почти в 3 раза превышает совокупное годовое потребление энергии в Пакистане, Бангладеш и Нигерии, странах, где в общей сложности проживает более 650 миллионов человек. Однако это лишь верхушка айсберга. Помимо углеродного следа, каждый киловатт-час, потребляемый дата-центрами, также оставляет за собой водный след, а также земельный след, связанный с генерацией электричества и цепочками поставок. Расход энергии также сильно зависит от конкретной задачи. Генерация всего одного изображения с помощью искусственного интеллекта может потребовать в 1000 раз больше энергии, чем простой анализ текста, а создание видеороликов требует еще более колоссальных ресурсов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү? Ооба. Сулуу? Ооба. Бактылуу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Yves Rocher Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Yves Rocher. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
3: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 10 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 18. В Ошке, Джалабадске, Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов, ночью понизится до 17. В Исыкульской области также дожди, днем плюс 20, ночью плюс 4, в Нарыне днем потеплеет до 22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра также осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 18. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности.
0: Реклама.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована.
6: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
7: Деятельность лицензирована.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздар, мен студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштың демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөнүн негизги трассаларында автоураган комплекстери жол эрежесин бузууларды каттап жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында өлкөнүн негизги унаа жолдорунда интеллектуалдык видео байкоо камералары, аппараттык программалык комплекстер жана мобилдик көзөмөлдөө тутумдары этап-этабы менен орнотулуп, ишке

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсоры выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Кыргызская республика исключена из списка авиаперевозчиков, в отношении которых действует запрет на выполнение полетов в Европейский Союз. Об этом сообщили в администрации президента. В уведомлении Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии сообщается, что авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, исключены из списка авиаперевозчиков, попадающих под запрет на полеты в ЕС. За последние годы по поручению президента Кыргызской республики Садыра Жапарова проведена системная работа по реформированию гражданской авиации, укреплению государственного надзора за безопасностью полетов и приведению национальной системы в соответствии с международными стандартами ИКАО. Европейская комиссия высоко оценила достигнутый прогресс, в том числе результаты технических консультаций и оценочного визита в марте 2026 года. Европейская комиссия продолжит техническое взаимодействие с кыргызстанской стороной для поддержания достигнутых результатов. На границе Кыргызстана и Казахстана произошло землетрясение интенсивностью 3,5 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук. По его данным, подземные толчки зафиксированы 8 июня в 22:55. Очаг землетрясения располагался в районе хребта Кюнгей-Алато. Интенсивность толчков составила в селах Акбулун, Акбулак, Балбай, Шаты, Ичкесу, Гурмюнтю, Хурумду и Талдысу около 3 баллов. Экологический след искусственного интеллекта растет такими темпами, что это может привести к истощению природных ресурсов Земли. Об этом предупреждает служба новостей ООН. По ее данным, к 2030 году дата-центры глобальной инфраструктуры, обеспечивающие работу ИИ, будут потреблять до 945 тераватт-часов электроэнергии ежегодно. Это почти в 3 раза превышает совокупное годовое потребление энергии в Пакистане, Бангладеш и Нигерии, странах, где в общей сложности проживает более 650 миллионов человек. Однако это лишь верхушка айсберга. Помимо углеродного следа, каждый киловатт-час, потребляемый дата-центрами, также оставляет за собой водный след, а также земельный след, связанный с генерацией электричества и цепочками поставок. Расход энергии также сильно зависит от конкретной задачи. Генерация всего одного изображения с помощью искусственного интеллекта может потребовать в 1000 раз больше энергии, чем простой анализ текста, а создание видеороликов требует еще более колоссальных ресурсов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 10 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. Ночью опустится до 18. В Ошке, Джалабадской, Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов, ночью понизится до 17. В Высокульской области также дожди, днем плюс 20, ночью плюс 4. В Нарыне днем потеплеет до 22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра также осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 18. Генеральный спонсор выпуска – «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
4: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
6: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
10: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в М-банк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия НБКР номер 014.
11: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
12: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
13: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: сагынган адамың барынын өзү кандай керемет ко. Мына ушундай жандуу аткар болду достор. Ойлоп калбаңыздар. Ильяс Абдыразаков кол чалбардарына ийлүү.
1: Рахмат, рахмат, чоң рахмат.
0: Мына ушундай угармандардын өтүнүчүн бирин соңуна чыгарып алдык окшойт. Дагырдайбыз алды,
2: да? Тизмеде абдан көп ырлар жазылган. Азапты сурангандар бар, арманымды сурангандар бар. Буйруса алдыда ал ырларды дагы уга алабыз.
3: Авторадио. Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсоры выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Кыргызская республика исключена из списка авиаперевозчиков, в отношении которых действует запрет на выполнение полетов в Европейский Союз. Об этом сообщили в администрации президента. В уведомлении Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии сообщается, что авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, исключены из списка авиаперевозчиков, попадающих под запрет на полеты в ЕС. За последние годы по поручению президента Кыргызской республики Садыр Жапарова проведена системная работа по реформированию гражданской авиации, укреплению государственного надзора за безопасностью полетов и приведению национальной системы в соответствии с международными стандартами ИКАО. Европейская комиссия высоко оценила достигнутый прогресс, в том числе результаты технических консультаций и оценочного визита в марте 2026 года. Европейская комиссия продолжит техническое взаимодействие с кыргызстанской стороной для поддержания достигнутых результатов. На границе Кыргызстана и Казахстана произошло землетрясение интенсивностью 3,5 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук. По его данным, подземные толчки зафиксированы 8 июня в 22:55. Очаг землетрясения располагался в районе хребта Кюнгей-Алато. Интенсивность толчков составила в селах Акбулун, Акбулак, Балбай, Шаты, Ничкесу, Гурмюнтю, Курумду и Талдысу около 3 баллов. Экологический след искусственного интеллекта растет такими темпами, что это может привести к истощению природных ресурсов Земли. Об этом предупреждает служба новостей ООН. По ее данным, к 2030 году дата-центры глобальной инфраструктуры, обеспечивающие работу ИИ, будут потреблять до 945 тераватт-часов электроэнергии ежегодно. Это почти в 3 раза превышает совокупное годовое потребление энергии в Пакистане, Бангладеш и Нигерии, странах, где в общей сложности проживает более 650 миллионов человек. Однако это лишь верхушка айсберга. Помимо углеродного следа, каждый киловатт-час, потребляемый дата-центрами, также оставляет за собой водный след, а также земельный след, связанный с генерацией электричества и цепочками поставок. Расход энергии также сильно зависит от конкретной задачи. Генерация всего одного изображения с помощью искусственного интеллекта может потребовать в 1000 раз больше энергии, чем простой анализ текста, а создание видеороликов требует еще более колоссальных ресурсов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
3: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
1: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
2: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
4: Деятельность лицензирована.
5: Только

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.

0: Бесплатно, 100% качественно.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет.
1: Попробую. Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
5: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
6: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсоры выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Кыргызская республика исключена из списка авиаперевозчиков, в отношении которых действует запрет на выполнение полетов в Европейский Союз. Об этом сообщили в администрации президента. В уведомлении Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии сообщается, что авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, исключены из списка авиаперевозчиков, попадающих под запрет на полеты в ЕС. За последние годы по поручению президента Кыргызской республики Садыра Жапарова проведена системная работа по реформированию гражданской авиации, укреплению государственного надзора за безопасностью полетов и приведению национальной системы в соответствии с международными стандартами ИКАО. Европейская комиссия высоко оценила достигнутый прогресс, в том числе результаты технических консультаций и оценочного визита в марте 2026 года. Европейская комиссия продолжит техническое взаимодействие с кыргызстанской стороной для поддержания достигнутых результатов. На границе Кыргызстана и Казахстана произошло землетрясение интенсивностью 3,5 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук. По его данным, подземные толчки зафиксированы 8 июня в 22:55. Очаг землетрясения располагался в районе хребта Кюнгей-Алато. Интенсивность толчков составила в селах Акбулун, Акбулак, Балбай, Шаты, Ичкесу, Гурмюнтю, Хурумду и Талдысу около 3 баллов. Экологический след искусственного интеллекта растет такими темпами, что это может привести к истощению природных ресурсов Земли. Об этом предупреждает служба новостей ООН. По ее данным, к 2030 году дата-центры глобальной инфраструктуры, обеспечивающие работу ИИ, будут потреблять до 945 тераватт-часов электроэнергии ежегодно. Это почти в 3 раза превышает совокупное годовое потребление энергии в Пакистане, Бангладеш и Нигерии, странах, где в общей сложности проживает более 650 миллионов человек. Однако это лишь верхушка айсберга. Помимо углеродного следа, каждый киловатт-час, потребляемый дата-центрами, также оставляет за собой водный след, а также земельный след, связанный с генерацией электричества и цепочками поставок. Расход энергии также сильно зависит от конкретной задачи. Генерация всего одного изображения с помощью искусственного интеллекта может потребовать в 1000 раз больше энергии, чем простой анализ текста, а создание видеороликов требует еще более колоссальных ресурсов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group.

0: 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. Эмарк Групп. Реклама.
1: Дернома.
0: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: свой «Жетур».
1: Автосалон «Жетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: узнаем.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
3: Оптика «Корек» — это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» — это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: керекпей.
1: Мына ушундай үзүндү дагы узунураак коюп берсек угармандарыбыз дароо эле таап алышы мүмкүн. Ошол себептен оюн дагы кызыктуу болсун э.
2: Ооба, биз бул жакта 10 секунд санайлы, анткени океандын ар жагындагы угармандарыбыз бар, оюнга катышам дегендер. Бүткүл дүйнөлүк оюн бул.
1: Дүйнөлүк аренада дейсиңби?
2: Биз онлайн аркылуу тыңдап жаткан угармандар тууралуу айтып жатабыз азыр. Угармандарыбызга дагы бир жолу WhatsApp номерди айтабыз. 0709 118 118.
1: Бул эми
2: бакыт бербейли,
1: жаш талант. Анан кийин соңку учурларда атайын коңшу өлкөдөн учуп келип Кыргызстанга концерттерди көркүнө чыгарып аткан мезгили. Караколдо дагы соңку чоң концертте катышты. Чачы тармал жигит.
2: Ошол чачы тармалды сиздерде кандай дейт? Чачы тармал эле дейби?
1: Тармал чач дейлеби?
2: Тармал чач.
1: Силерде кандай дейт?
2: Бизде жүнгелек дейт.
1: Мен биринчи жолу угушум аны.
2: Ошондой мырзам.
1: Дагы бир жолу айтпаңызчы.
2: Бизде тармал чачтууларды жүнгелек деп коет.
1: Жүнгелек, э?
2: Сонун.
1: Тармал чач дегени жакшы болот экен бирок.
2: Угарманыбызды биз каттырган бизде угармандарыбыз бар экен. Бирок бизде жеңүүчү бар экен. Арна айткенбиз, белегибизди акыркы сандар 2454 номери менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Кол чалбардан айла. Чындыгында жеңиш кут болсун. Мынакей угарманыбыз күтүп атып өзүнүн белегине жетти окшойт.
2: Ооба, биз дагы бир жолу эскерте кетели. Бул утуп алган угарманыбыз мырза экен, бирок өзүнүн жакын айымдарына жакын айымдар үчүн белек экен да, бирок ошол себептен дагы бир жолу ошол нерсени эфир аркылуу дагы эскертип коелу. Айымдарга берилчү белекти сиз утуп алдыңыз, жакындарыңызга белек кылып
1: бара көрбөңүз дейсиңби?
2: Ошол
1: кеттик, анда жыйынтыктады коюнда.
3: Авто акапелла. Погода.
4: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 10 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 18. В Орске, Джалабадске, Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов, ночью понизится до 17. В Иссык-Кульской области также дожди, днем плюс 20, ночью плюс 4, в Нарыне днем потеплеет до 22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра также осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 18. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
5: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
6: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
7: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
0: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
10: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
11: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
12: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
13: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсоры выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Кыргызская республика исключена из списка авиаперевозчиков, в отношении которых действует запрет на выполнение полетов в Европейский Союз. Об этом сообщили в администрации президента. В уведомлении Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии сообщается, что авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, исключены из списка авиаперевозчиков, попадающих под запрет на полеты в ЕС. За последние годы по поручению президента Кыргызской республики Садыра Жапарова проведена системная работа по реформированию гражданской авиации, укреплению государственного надзора за безопасностью полетов и приведению национальной системы в соответствии с международными стандартами ИКАО. Европейская комиссия высоко оценила достигнутый прогресс, в том числе результаты технических консультаций и оценочного визита в марте 2026 года. Европейская комиссия продолжит техническое взаимодействие с кыргызстанской стороной для поддержания достигнутых результатов. На границе Кыргызстана и Казахстана произошло землетрясение интенсивностью 3,5 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук. По его данным, подземные толчки зафиксированы 8 июня в 22:55. Очаг землетрясения располагался в районе хребта Кюнгей-Алато. Интенсивность толчков составила в селах Акбулун, Акбулак, Балбай, Шаты, Ичкесу, Гурмюнтю, Курумду и Талдысу около 3 баллов. Экологический след искусственного интеллекта растет такими темпами, что это может привести к истощению природных ресурсов Земли. Об этом предупреждает служба новостей ООН. По ее данным, к 2030 году дата-центры глобальной инфраструктуры, обеспечивающие работу ИИ, будут потреблять до 945 тераватт-часов электроэнергии ежегодно. Это почти в 3 раза превышает совокупное годовое потребление энергии в Пакистане, Бангладеш и Нигерии, странах, где в общей сложности проживает более 650 миллионов человек. Однако это лишь верхушка айсберга. Помимо углеродного следа, каждый киловатт-час, потребляемый дата-центрами, также оставляет за собой водный след, а также земельный след, связанный с генерацией электричества и цепочками поставок. Расход энергии также сильно зависит от конкретной задачи. Генерация всего одного изображения с помощью искусственного интеллекта может потребовать в 1000 раз больше энергии, чем простой анализ текста, а создание видеороликов требует еще более колоссальных ресурсов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор. Ишенимдүү старт.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована. 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
7: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 10 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, ночью опустится до 18. В Орске, Джалабадске, Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов, ночью понизится до 17. В Исыкульской области также дожди, днем плюс 20, ночью плюс 4, в Нарыне днем потеплеет до 22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра также осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 18. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер нефть».
1: Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой кейджи жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне чешілі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
2: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
3: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055 049 59 59.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Только...

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкард. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкард. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.
2: В каждый

0: хочешь ной.
1: Осман. Больше, чем чай.
2: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана, Хай-Фай, группа ПМ, Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсоры выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Кыргызская республика исключена из списка авиаперевозчиков, в отношении которых действует запрет на выполнение полетов в Европейский Союз. Об этом сообщили в администрации президента. В уведомлении Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии сообщается, что авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, исключены из списка авиаперевозчиков, попадающих под запрет на полеты в ЕС. За последние годы по поручению президента Кыргызской республики Садыра Жапарова проведена системная работа по реформированию гражданской авиации, укреплению государственного надзора за безопасностью полетов и приведению национальной системы в соответствии с международными стандартами ИКАО. Европейская комиссия высоко оценила достигнутый прогресс, в том числе результаты технических консультаций и оценочного визита в марте 2026 года. Европейская комиссия продолжит техническое взаимодействие с кыргызстанской стороной для поддержания достигнутых результатов. На границе Кыргызстана и Казахстана произошло землетрясение интенсивностью 3,5 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук. По его данным, подземные толчки зафиксированы 8 июня в 22:55. Очаг землетрясения располагался в районе хребта Кюнгей-Алато. Интенсивность толчков составила в селах Акбулун, Акбулак, Балбай, Шаты, Ичкесу, Гурмюнтю, Хурумду и Талдысу около 3 баллов. Экологический след искусственного интеллекта растет такими темпами, что это может привести к истощению природных ресурсов Земли. Об этом предупреждает служба новостей ООН. По ее данным, к 2030 году дата-центры глобальной инфраструктуры, обеспечивающие работу ИИ, будут потреблять до 945 тераватт-часов электроэнергии ежегодно. Это почти в 3 раза превышает совокупное годовое потребление энергии в Пакистане, Бангладеш и Нигерии, странах, где в общей сложности проживают более 650 миллионов человек. Однако это лишь верхушка айсберга. Помимо углеродного следа, каждый киловатт-час, потребляемый дата-центрами, также оставляет за собой водный след, а также земельный след, связанный с генерацией электричества и цепочками поставок. Расход энергии также сильно зависит от конкретной задачи. Генерация всего одного изображения с помощью искусственного интеллекта может потребовать в 1000 раз больше энергии, чем простой анализ текста, а создание видеороликов требует еще более колоссальных ресурсов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
5: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
6: Яко? Да. Стильная? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ивраше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ивраше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 10 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. Ночью опустится до 18. В Ошке, Джалабадске, Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов, ночью понизится до 17. В Исыкульской области также дожди, днем плюс 20, ночью плюс 4. В Нарыне днем потеплеет до 22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра также осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 18. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой,
5: это горячая акция от «Апром.кг». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром.кг». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
6: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашо». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашо». Путь к трезвой жизни. «Сергекджашо.кг». Деятельность лицензирована.
7: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
8: Деятельность лицензирована.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Деятельность
2: лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсоры выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Кыргызская республика исключена из списка авиаперевозчиков, в отношении которых действует запрет на выполнение полетов в Европейский Союз. Об этом сообщили в администрации президента. В уведомлении Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии сообщается, что авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, исключены из списка авиаперевозчиков, попадающих под запрет на полеты в ЕС. За последние годы по поручению президента Кыргызской республики Садыра Жапарова проведена системная работа по реформированию гражданской авиации, укреплению государственного надзора за безопасностью полетов и приведению национальной системы в соответствии с международными стандартами ИКАО. Европейская комиссия высоко оценила достигнутый прогресс, в том числе результаты технических консультаций и оценочного визита в марте 2026 года. Европейская комиссия продолжит техническое взаимодействие с кыргызстанской стороной для поддержания достигнутых результатов. На границе Кыргызстана и Казахстана произошло землетрясение интенсивностью 3,5 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук. По его данным, подземные толчки зафиксированы 8 июня в 22:55. Очаг землетрясения располагался в районе хребта Кюнгей-Алато. Интенсивность толчков составила в селах Акбулун, Акбулак, Балбай, Шаты, Ичкесу, Гурмюнтю, Хурумду и Талдысу около 3 баллов. Экологический след искусственного интеллекта растет такими темпами, что это может привести к истощению природных ресурсов Земли. Об этом предупреждает служба новостей ООН. По ее данным, к 2030 году дата-центры глобальной инфраструктуры, обеспечивающие работу ИИ, будут потреблять до 945 тераватт-часов электроэнергии ежегодно. Это почти в 3 раза превышает совокупное годовое потребление энергии в Пакистане, Бангладеш и Нигерии, странах, где в общей сложности проживает более 650 миллионов человек. Однако это лишь верхушка айсберга. Помимо углеродного следа, каждый киловатт-час, потребляемый дата-центрами, также оставляет за собой водный след, а также земельный след, связанный с генерацией электричества и цепочками поставок. Расход энергии также сильно зависит от конкретной задачи. Генерация всего одного изображения с помощью искусственного интеллекта может потребовать в 1000 раз больше энергии, чем простой анализ текста, а создание видеороликов требует еще более колоссальных ресурсов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Бол-Нос Релакс гель булчум жана муындардағы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчумдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бол-Нос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы, детокс, көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи, ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Дети

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 10 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. Ночью опустится до 18. В Орске, Джалабадске, Баткенской областях днем потеплеет до 30 градусов, ночью понизится до 17. В Исыкульской области также дожди, днем плюс 20, ночью плюс 4. В Нарыне днем потеплеет до 22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра также осадки. Днем ожидается плюс 29 градусов. Ночь составит плюс 18. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль Азык.
4: Мама, это Эль Азык?
3: Да, это Эль Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
5: Эль Азык. Уже во всех магазинах страны.
3: Эль Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
7: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
8: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили». Строительная компания «Icon» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
9: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
10: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня. Кыргызстан-Кения. 9 июня. Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоа. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоа. Путь к трезвой жизни. sergekjashoa.kg. Деятельность лицензирована.
3: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivroche Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivroche. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Реклама. Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
2: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
3: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долина Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
3: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту MJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. MJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия МБКР номер 014.
4: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
5: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама. Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02. Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.
1: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
2: Деятельность лицензирована. Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Биздин Маркет.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: А отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

Реклама. Жарнама. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана, Хай-Фай, группа ПМ, Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева 165.

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.